0: Макаревега дома. Уступница со живопродај на poptheater.si.
1: Запомните си, на допусту изгубленега ключа ще Google не најде. Зато чим пре наредите резервнега.
2: Клавис.
1: Изделава ключов, тер сервис и изделава аутоключов за оса возила. Туди нова.
2: Клавис. У Меркатор центру Супернова Рудник.
3: 5,99.
4: Цена, од катери ти глава прикима. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Nažgat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

комади за дежионе. Дни. То полетие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.